мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: дышись минутку.
1: Слушайте Иванова FM.
2: Как же Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Слушайте Иваново FM.

0: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: словами Иванова ФМ.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ». Первое

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове строят новую современную котельную. В планах запустить ее перед стартом отопительного сезона в 2027 году. Этот энергоцентр позволит заменить всю тепловую мощность действующей ТЭЦ-2. Ее оборудование за более чем 70 лет работы устарело. Как отметили в правительстве, новая теплоцентраль станет одной из крупнейших в стране отдельно стоящих котельных с собственной инфраструктурой. Она обеспечит надежным теплоснабжением половину домов города. В Ивановской области подвели итоги ЕГЭ по русскому языку. Напомним, экзамен по этому предмету является обязательным для получения аттестата. Почти все участники испытания смогли преодолеть минимальный порог, а четверо выпускников получили по 100 баллов. Теперь в регионе 14 стобалльников. Ранее стало известно, что 10 ребят показали максимальные результаты на ЕГЭ по химии. На этой неделе православные отметят собор святых Ивановской митрополии. В рамках праздника верующие могут почтить память местных подвижников и новомучеников, а также поклониться ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юревецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлноцкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20 часов с 19 по 21 июня в Успенском кафедральном соборе на улице Смирнова. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж, остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 79 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%, ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Голос Утоснедевала, Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 19 июня.
1: Год 1739.
2: В этот день во время второй Камчатской экспедиции капитан Мартын Шпанберг достиг Японии, где по приказу императрицы Анны Иоанновны ознакомился с ее политическим строем, обследовал порты и предпринял первые шаги к установлению торговых отношений. Экспедиция была снаряжена в 1738 году, и Шпанберг был поставлен во главе самостоятельного отряда, посланного для осмотра берегов Японии и описи Курильских островов и реки Амур. В 1737 году он построил в Охотске и спустил на воду два судна – бригантину «Архангел Михаил» и дубель-шлюпку «Надежда». Летом 1738 года Шпанберг, плавая вдоль западных берегов Курильской гряды, назвал и нанес на карту 31 еще неизвестный остров. В следующем году он повторил путешествие, придерживаясь на этот раз восточной стороны островов. Дойдя до 39 градусов северной широты, Шпанберг увидел берег Японии.
1: Год 1809.
2: Баргосский сейм утвердил образование финского государства и вхождение его в состав России. Сейм был созван российским правительством после победы в русско-шведской финской войне 1808-1809 годов. При открытии сейма Александр I, сидя на специальном троне, произнес на французском языке речь, в которой сообщил: «Я обещал сохранить вашу конституцию, ваши коренные законы. Ваше собрание здесь удостоверяет исполнение моих обещаний». Александр I сделал заявление о том, что поднимает Финляндию до уровня нации среди наций, то есть фактически создал национальное государство для финнов. На другой день члены сейма принесли присягу в том, что признают своим государем Александра I, императора и самодержца Всероссийского, великого князя Финляндского, и будут сохранять коренные законы и конституции.
1: Год 1957.
2: В Ленинграде на площади искусств открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. В 1940-е годы в СССР состоялись первые туры всесоюзного конкурса на лучший проект памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Ленинграде. Однако они не увенчались успехом. В 1949 году на четвертом открытом туре конкурса свой эскиз представил скульптор Михаил Аникушин. В результате он был утвержден комиссией. 19 июня 1957 года состоялось торжественное открытие памятника, который был установлен перед зданием Государственного русского музея и гармонично вписался в архитектурный ансамбль «Старинные площади искусств». 22 апреля 1958 года Аникушину за эту работу была присуждена Ленинская премия.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на строителей 76.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Любовь и...
10: золото на Иваново-ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами!
11: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
13: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове строят новую современную котельную. В планах запустить ее перед стартом отопительного сезона в 2027 году. Этот энергоцентр позволит заменить всю тепловую мощность действующей ТЭЦ-2. Ее оборудование за более чем 70 лет работы устарело. Как отметили в правительстве, новая теплоцентраль станет одной из крупнейших в стране отдельно стоящих котельных с собственной инфраструктурой. Она обеспечит надежным теплоснабжением половину домов города. В Ивановской области подвели итоги ЕГЭ по русскому языку. Напомним, экзамен по этому предмету является обязательным для получения аттестата. Почти все участники испытания смогли преодолеть минимальный порог, а четверо выпускников получили по 100 баллов. Теперь в регионе 14 стобалльников. Ранее стало известно, что 10 ребят показали максимальные результаты на ЕГЭ по химии. На этой неделе православные отметят собор святых Ивановской митрополии. В рамках праздника верующие могут почтить память местных подвижников и новомучеников, а также поклониться ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юревецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлноцкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20 часов с 19 по 21 июня в Успенском кафедральном соборе на улице Смирнова. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж, остановка «Современник». Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 79 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%, ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
2: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
4: В Бигам для вас. Насос для полива Парма 1590 рублей. Садовый шланг Метеор диаметром 3 четверти дюйма, длиной 25 метров, 790 рублей. Бигам.
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лекторий, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
8: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Веденского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20.00 с 19 по 21 июня.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В сети завирусилась оригинальная бутылка для воды от Apple. Аксессуар получил фирменную стилистику, надкусанный логотип и невероятную эксклюзивность. Далее детальнее. В начале июня компания Apple провела долгожданную масштабную конференцию WWDC 2026, в рамках которой показала обновленную версию Siri AI, анонсировала будущие функции для Apple Intelligence и рассказала об изменениях в операционной системе iOS 27. Однако фанаты бренда остались недовольны презентацией. Часть новинок еще долго будет в бета-версии. Остальные фишки работают только на английском языке. Тем не менее, компания Apple все-таки смогла, так сказать, нащупать вкусы аудитории и представила просто невероятный аксессуар, который сразу же свел с ума весь интернет. Речь идет о новой бутылочке для воды с фирменным логотипом Apple, которую выпустили специально к презентации и теперь продают эксклюзивно в Apple Visitor Center в Яблочном парке. К сожалению, в другом месте купить бутылочку Apple не выйдет. Мерч предназначен только посетителям Apple Park. Однако, вероятно, в ближайшем будущем, как всегда, появятся перекупы со слегка завышенными ценами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
0: Реклама на Иваново FM.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
8: Любовь и золото на Иваново FM.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
9: с бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове строят новую современную котельную. В планах запустить ее перед стартом отопительного сезона в 2027 году. Этот энергоцентр позволит заменить всю тепловую мощность действующей ТЭЦ-2. Ее оборудование за более чем 70 лет работы устарело. Как отметили в правительстве, новая теплоцентраль станет одной из крупнейших в стране отдельно стоящих котельных с собственной инфраструктурой. Она обеспечит надежным теплоснабжением половину домов города. В Ивановской области подвели итоги ЕГЭ по русскому языку. Напомним, экзамен по этому предмету является обязательным для получения аттестата. Почти все участники испытания смогли преодолеть минимальный порог, а четверо выпускников получили по 100 баллов. Теперь в регионе 14 стобальников. Ранее стало известно, что 10 ребят показали максимальные результаты на ЕГЭ по химии. На этой неделе православные отметят собор святых Ивановской митрополии. В рамках праздника верующие могут почтить память местных подвижников и новомучеников, а также поклониться ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юревецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлноцкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20 часов с 19 по 21 июня в Успенском кафедральном соборе на улице Смирнова. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж, остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 79 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%, ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
8: Бегам для вас! Бензиновая газонокосилка «Патриот» с шириной кошения 39 сантиметров в комплекте с травосборником 12 990 рублей. Бегам!
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
10: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 49 22.
11: Акция до конца месяца.
12: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: Голос Утренникова, Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-333-00-263.
14: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ. Серебряный город 0+.
15: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Москвич» наладит производство гибридных автомобилей. Подробности пока неизвестны, но в руководстве завода говорят, что это будет не самая дешевая модель в своем классе. Ориентируется на сегмент масс-премиум на уровне «Джили». Предварительно машины будут выпускать не в Москве, а в Калуге, на одном заводе «Стенет». Возрожденная «Волга» появилась у дилеров. По неофициальной информации, салоны уже получили первые партии машин. Официально продажи стартуют 19 июня. Напомним, в линейке «Волги» три модели. Они сделаны на базе автомобилей «Джили», «Манджаро», «Атласа» и «Префейса». Но ценник чуть ниже, чем у оригинальных моделей китайской сборки. «АвтоВАЗ» временно перевел сборку «Весты» на усиленный режим. В течение одной субботы, 6 июня, машины собирали в шестидневном режиме. По сообщениям СМИ, изменение режима не связано с ситуацией на рынке. Это профсоюзная мера, которая позволит сотрудникам заработать на сверхурочных перед летним корпоративным отпуском. Современные китайские автомобили – настоящие гаджеты на колесах. Это накладывает специфику на их эксплуатацию. Огромное количество электроники повышает нагрузку на аккумулятор и требует внимательно контролировать его состояние. Роботизированные коробки не любят перегрев. Плавная езда без резких разгонов продлевает им жизнь. Подробнее о том, как правильно владеть китайским автомобилем, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. «Нити. Дом с историей».
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, вескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Окна, двери, потолки.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: Любовь и...
11: золото на Иваново-ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
11: с бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
14: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
15: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
11: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
12: Выгодно?
13: Да.
12: Где?
13: В высшей лиге.
14: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
15: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня, начало в 11:00. Подробности в ВК «Небо для всех Иваново». 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Евгений. Хотел признаться в любви своей жене Татьяне за то, что она меня во всем поддерживает, во всем со мной соглашается. Я ее люблю и за то, что родила мне прекрасных, замечательных троих детей: Кирилла, Вику и Веронику.
1: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК «Иваново ФМ», регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и
0: золото на «Иваново ФМ».
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Экзамен по оказанию первой помощи при ДТП может стать обязательным при обучении в автошколе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Тест планируют снимать на видео. Обучением будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. Еще осенью в Госдуме заявили о намерении установить контроль над тем, как в автошколах проходит обучение будущих водителей навыкам первой помощи. По словам парламентариев, во многих учебных учреждениях этому вопросу не уделяют должного внимания или вовсе не проводят такие занятия. В Ивановской области пополнится парк общественного транспорта. Департамент дорожного хозяйства планирует закупить 32 городских пассажирских автобуса. Лоты разместили на сайте госзакупок. Всего на покупку машин планируют потратить более 345 миллионов рублей. Среди требований вместимость до 50 человек. Также автобусы должны быть красного цвета и ездить на природном газе. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Конковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
7: Акция до конца месяца.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
10: Иваново, как слышно? Впервые в городе выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
11: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-5-0-263.
13: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20.00. С 19 по 21 июня.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ. Первое

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове строят новую современную котельную. В планах запустить ее перед стартом отопительного сезона в 2027 году. Этот энергоцентр позволит заменить всю тепловую мощность действующей ТЭЦ-2. Ее оборудование за более чем 70 лет работы устарело. Как отметили в правительстве, новая теплоцентраль станет одной из крупнейших в стране отдельно стоящих котельных с собственной инфраструктурой. Она обеспечит надежным теплоснабжением половину домов города. В Ивановской области подвели итоги ЕГЭ по русскому языку. Напомним, экзамен по этому предмету является обязательным для получения аттестата. Почти все участники испытания смогли преодолеть минимальный порог, а четверо выпускников получили по 100 баллов. Теперь в регионе 14 стобалльников. Ранее стало известно, что 10 ребят показали максимальные результаты на ЕГЭ по химии. На этой неделе православные отметят собор святых Ивановской митрополии. В рамках праздника верующие могут почтить память местных подвижников и новомучеников, а также поклониться ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юревецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлноцкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20 часов с 19 по 21 июня в Успенском кафедральном соборе на улице Смирнова. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник». Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 79 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%, ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM. Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 19 июня.
1: Год 1739.
2: В этот день во время второй Камчатской экспедиции капитан Мартын Шпанберг достиг Японии, где по приказу императрицы Анны Иоанновны ознакомился с ее политическим строем, обследовал порты и предпринял первые шаги к установлению торговых отношений. Экспедиция была снаряжена в 1738 году, и Шпанберг был поставлен во главе самостоятельного отряда, посланного для осмотра берегов Японии и описи Курильских островов и реки Амур. В 1737 году он построил в Охотске и спустил на воду два судна – бригантину «Архангел Михаил» и дубель-шлюпку «Надежда». Летом 1738 года Шпанберг, плавая вдоль западных берегов Курильской гряды, назвал и нанес на карту 31 еще неизвестный остров. В следующем году он повторил путешествие, придерживаясь на этот раз восточной стороны островов. Дойдя до 39 градусов северной широты, Шпанберг увидел берег Японии.
1: Год 1809.
2: Баргосский сейм утвердил образование финского государства и вхождение его в состав России. Сейм был созван российским правительством после победы в русско-шведской финской войне 1808-1809 годов. При открытии сейма Александр I, сидя на специальном троне, произнес на французском языке речь, в которой сообщил: «Я обещал сохранить вашу конституцию, ваши коренные законы. Ваше собрание здесь удостоверяет исполнение моих обещаний». Александр I сделал заявление о том, что поднимает Финляндию до уровня нации среди наций, то есть фактически создал национальное государство для финнов. На другой день члены сейма принесли присягу в том, что признают своим государем Александра I, императора и самодержца Всероссийского, великого князя Финляндского, и будут сохранять коренные законы и конституции.
1: Год 1957.
2: В Ленинграде на площади искусств открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. В 1940-е годы в СССР состоялись первые туры всесоюзного конкурса на лучший проект памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Ленинграде. Однако они не увенчались успехом. В 1949 году на четвертом открытом туре конкурса свой эскиз представил скульптор Михаил Аникушин. В результате он был утвержден комиссией. 19 июня 1957 года состоялось торжественное открытие памятника, который был установлен перед зданием Государственного русского музея и гармонично вписался в архитектурный ансамбль Старинной площади искусств. 22 апреля 1958 года Аникушину за эту работу была присуждена Ленинская премия.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-333-00-263.
6: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
7: Любовь и
8: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
11: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
12: Ваше время – это ресурс. В манифесте его не тратят на лишнее. Никакого поиска парковки. Без очередей на шиномонтаж и мойку. Подземный паркинг от 1,5 миллиона рублей. Контроль и безопасность 24/7. Своя мойка и шиномонтаж. ЖК «Манифест» от «Аквилон регионы». Когда все работает, на ваше время. Телефон 57-42-42. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Иваново». Подробности на ЖК-манифест37.рф и в офисе продаж Воренцовой 9/18. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В сети завирусилась оригинальная бутылка для воды от Apple. Аксессуар получил фирменную стилистику, надкусанный логотип и невероятную эксклюзивность. Далее детальнее. В начале июня компания Apple провела долгожданную масштабную конференцию WWDC 2026, в рамках которой показала обновленную версию Siri AI, анонсировала будущие функции для Apple Intelligence и рассказала об изменениях в операционной системе iOS 27. Однако фанаты бренда остались недовольны презентацией. Часть новинок еще долго будет в бета-версии. Остальные фишки работают только на английском языке. Тем не менее, компания Apple все-таки смогла, так сказать, нащупать вкусы аудитории и представила просто невероятный аксессуар, который сразу же свел с ума весь интернет. Речь идет о новой бутылочке для воды с фирменным логотипом Apple, которую выпустили специально к презентации и теперь продают эксклюзивно в Apple Visitor Center в Яблочном парке. К сожалению, в другом месте купить бутылочку Apple не выйдет. Мерч предназначен только посетителям Apple Park. Однако, вероятно, в ближайшем будущем, как всегда, появятся перекупы со слегка завышенными ценами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа, бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
3: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Москвич» наладит производство гибридных автомобилей. Подробности пока неизвестны, но в руководстве завода говорят, что это будет не самая дешевая модель в своем классе. Ориентируется на сегмент масс-премиум на уровне «Джили». Предварительно машины будут выпускать не в Москве, а в Калуге, на одном заводе «Стенет». Возрожденная «Волга» появилась у дилеров. По неофициальной информации, салоны уже получили первые партии машин. Официально продажи стартуют 19 июня. Напомним, в линейке «Волги» три модели. Они сделаны на базе автомобилей «Джили», «Манджаро», «Атласа» и «Префейса». Но ценник чуть ниже, чем у оригинальных моделей китайской сборки. «АвтоВАЗ» временно перевел сборку «Весты» на усиленный режим. В течение одной субботы, 6 июня, машины собирали в шестидневном режиме. По сообщениям СМИ, изменение режима не связано с ситуацией на рынке. Это профсоюзная мера, которая позволит сотрудникам заработать на сверхурочных перед летним корпоративным отпуском. Современные китайские автомобили – настоящие гаджеты на колесах. Это накладывает специфику на их эксплуатацию. Огромное количество электроники повышает нагрузку на аккумулятор и требует внимательно контролировать его состояние. Роботизированные коробки не любят перегрев. Плавная езда без резких разгонов продлевает им жизнь. Подробнее о том, как правильно владеть китайским автомобилем, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
10: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: Любовь и
12: золото на Иваново FM.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
12: с бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501. 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля – большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
15: Понять, что уровень жизни изменился, просто. Когда выбираете не подешевле, а как вам хочется. ЖК-манифест от «Аквилон регионы». Квартиры в центре от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Фитнес и детский клуб Гастробульвар. Уровень бизнес-лайт, который стал доступен. Телефон 574242. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Иваново». Подробности на ЖК «Манифест37.рф» и в офисе продаж Варенцовой 9/18. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
17: Выгодно?
18: Да!
17: Где?
18: В высшей лиге.
19: Томат сливка 179,90. Шашлык грузинский из свинины 339,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 18 по 24 июня в высшей лиге.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: отказали. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем.
1: С вами Иваново FM.

0: «Золото» на Иваново ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я хочу признаться в любви своим родителям, Светлане и Андрею. Это самые лучшие родители, самые добрые, самые понимающие, самые современные, готовые всегда выслушать, быть рядом и просто любить. Я вас очень-очень люблю. Спасибо за то, что подарили мне жизнь.
1: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, который мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК «Иваново ФМ», регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и...
0: золото на «Иваново ФМ».
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: С вами «Иваново ФМ».

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Экзамен по оказанию первой помощи при ДТП может стать обязательным при обучении в автошколе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Тест планируют снимать на видео. Обучением будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. Еще осенью в Госдуме заявили о намерении установить контроль над тем, как в автошколах проходит обучение будущих водителей навыкам первой помощи. По словам парламентариев, во многих учебных учреждениях этому вопросу не уделяют должного внимания или вовсе не проводят такие занятия. В Ивановской области пополнится парк общественного транспорта. Департамент дорожного хозяйства планирует закупить 32 городских пассажирских автобуса. Лоты разместили на сайте госзакупок. Всего на покупку машин планируют потратить более 345 миллионов рублей. Среди требований вместимость до 50 человек. Также автобусы должны быть красного цвета и ездить на природном газе. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
8: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль, заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы. Больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
11: Только в нашем городе новый магазин «Бонанза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора новый.

0: Напротив фонтана. Бонанза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

Операция «Пластилин» отметилась на 106,7 в начале этого часа. Вещь, которую мы послушали, называлась «Не узнавай меня». Тем не менее, есть вещи, которые узнаются очень легко, буквально по первым звукам. Вот одна из таких вещей – это программа «Привет, обед», которая стартовала в завершении этой недели в 12:00 на Иваново FM. Я все еще Кирилл Горохов и все еще рад вас приветствовать. В ближайший час мы передаем ваши приветы, друзья, поздравления, пожелания, все что угодно. В общем-то, передаем, если вы нам напишите по номеру 8-920-678-3148. Ну и, конечно, музыкальные заявки исполняем, куда же без них. Если хотите что-нибудь интересное послушать в ближайшее время, обязательно напишите нам по этому номеру или в группу ВКонтакте Иваново FM в личные сообщения, и мы вместе с вами послушаем вашу любимую песню. Еще важно напомнить про нашу большую акцию «Любовь и золото», которая длится уже довольно продолжительное время и продлится аж до 8 июля. 8 июля состоится ее финал, в рамках которого мы разыграем главный приз «Золотые серьги с бриллиантами». Если вы еще не в финале по каким-то непонятным причинам, то обязательно отправляйтесь к нам в группу ВКонтакте или в телеграм-канал Иваново FM. Там вы найдете QR-код, по которому перейдете, оставите заявку на участие, имя, фамилию, номер телефона, и будете ждать, пока мы позвоним вам в течение программы «Привет в обед» или в течение прочего времени в эфирном дне. Предложим признаться в любви и вручим сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений. Такие вот у нас ежедневные призы. Соответственно, если вы получили ежедневный приз, то вы автоматически отправляетесь в финал. Как раз-таки вот участвовать в розыгрыше сережек с бриллиантами. Поэтому, друзья, если заявку еще не оставляли, срочно исправляйтесь, время еще есть, но в долгий ящик лучше эти вопросы не откладывать. Давайте послушаем сейчас группу «Мультфильмы», а сразу после перейдем к первым сообщениям.

0: Привет в обед.
1: К концу рабочей недели можно превратиться во все что угодно, если очень сильно так глубоко с головой зарыться во всякие дела, проблемы, заботы. Поэтому время от времени, конечно, друзья, напряжение нужно немножечко сбрасывать и немножко отвлекаться от всего этого. И как раз-таки, в общем-то, в программу «Привет в обед» на Иваново FM это сделать как будто бы гораздо проще. Первые музыкальные заявки уже имеются. В данной минуте есть запрос на группу «Люмен» от Дмитрия. Он пишет: «Доброй пятницы всем неравнодушным к хорошим песням. Передаю отдельный большой привет коллегам Светлане, Антону и Игорю, а также всем слушателям. Желаю прекрасных выходных. Давайте послушаем тем, кто топчет землю». Дмитрий, а давайте послушаем. С удовольствием группу «Люмен» добавляю в нашу эфирную сетку специально для вас и ваших коллег, которым вы передали замечательный привет. Эта песня прозвучит уже совсем скоро. Обязательно дождитесь. К вашим пожеланиям прекрасных выходных, конечно, невозможно присоединиться. Друзья, прекрасные выходные уже совсем близко. Поэтому встречать мы их будем исключительно в позитивном настроении. Если тоже хотите что-нибудь послушать, телефон для сообщений 8-920-678-3148. Пишите, и до 13:00 мы постараемся успеть вашу музыкальную заявку исполнить и вместе с вами любимую песню послушать. А еще можно оставить заявку на участие в нашей акции «Любовь и золото». В этом вам поможет группа ВКонтакте «Иваново FM» и телеграм-канал «Иваново FM» также. Если же заявку вы уже оставляете и есть вы уже в списках наших участников, то обязательно держите наготове телефон, потому что ближе к половине первого мы займемся розыгрышем сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска». «Ювелирная улица Приволжска» же, соответственно, является спонсором нашей игры. Это уникальное место, где воплощаются самые изысканные ювелирные мечты. Не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. «Ювелирная улица Приволжская», «Диамант», «Золотой стиль», «Соколов», «Город Приволжск», улица «Фабричная», дом 9 и «Новиков», город Приволжск, улица «Фабричная».

0: Реклама на Иваново FM. Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
1: Акция до конца месяца.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос утренний диплома. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-333-5-0-263.
4: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
5: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
6: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
7: Ваше время – это ресурс. В манифесте его не тратят на лишнее. Никакого поиска парковки. Без очередей на шиномонтаж и мойку. Подземный паркинг от 1,5 миллиона рублей. Контроль и безопасность 24/7. Своя мойка и шиномонтаж. ЖК-манифест от Аквилон Регионы. Когда все работает, на ваше время. Телефон 57-42-42. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Иваново». Подробности на ЖК-манифест37.рф и в офисе продаж Варенцовой 9/18. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Веденского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20:00 с 19 по 21 июня.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

слышать привет, поздравления, пожелания и, конечно, любимую песню. Делитесь хорошим настроением в завершении недели с близкими, с друзьями и вместе с ними и с нами слушайте хорошую музыку. Пишет Антон. Здравствуйте, Иванов ФМ. В эту хмурую пятницу радует прогноз погоды на выходные. 20 градусов и солнце передают. Хотелось бы верить, что все правда, поскольку от погоды нам никуда не деться, как ни крути. Всем, кто сегодня при делах, скорейшего их завершения, а всем, кто отдыхает, хорошего отдыха и далее. Поставьте «Ленинград, свобода». Антон, как вы хорошо написали, спасибо вам большое за сообщение. Да, действительно, от погоды никуда не деться, и в этом, на самом деле, ничего плохого даже нет. Прогноз я тоже уже успел посмотреть, не удержался от этого искушения. И тоже разделяю ваше верование, надеюсь, что выходные порадуют нас солнцем и теплом. Всем, кто при делах, я так же, как и вы, желаю скорейшего их завершения, а всем, кто отдыхает, отдыхать еще лучше, чем отдыхается сейчас. А «Ленинград, свободу» мы послушаем уже совсем скоро, буквально в течение нескольких минут, поэтому обязательно дождитесь. Я пока напомню, друзья, что не менее скоро, чем мы послушаем «Ленинград», состоится наша акция «Любовь и золото», в рамках которой мы разыграем сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжская», и одного из участников нашего розыгрыша отправим в финал, который состоится 8 июля в День любви, семьи и веры. Там будем разыгрывать главный приз – золотые серьги с бриллиантами. Призы солидные, поэтому, если еще не участвовали, отправляйтесь в группу ВКонтакте «Иваново ФМ», в телеграм-канал «Иваново ФМ». Там найдете QR-код и, в общем-то, сможете подробно ознакомиться со всеми условиями акции. Спонсор игры – «Ювелирная улица Приволжская». Уникальное место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками. От благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов

0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
2: Важные дела, друзья, в принципе, лучше не откладывать в долгий ящик. Ну, а уж если речь идет про розыгрыш подарков на Иваново ФМ в рамках акции «Любовь и золото», тут ни в коем случае вообще медлить нельзя, и чем раньше, тем лучше. Вот и я решил позвонить одной из замечательных участниц нашей акции. Екатерина прямо сейчас со мной на связи. Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как у вас с настроением в завершении недели, Екатерина?
3: Все отлично, спасибо.
2: А, замечательно, это прекрасно, что все отлично. Я думаю, сейчас все станет еще лучше, когда мы вам подарим сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений. Но прежде, готовы ли вы признаться в любви, Екатерина?
3: Да.
2: Замечательно. Кому будете признаваться?
3: Супругу. Тимирцову Тимофею Леонидовичу.
2: Вот, как замечательно. Мне кажется, он тоже у нас участвует в розыгрыше.
3: Да-да-да.
2: Это прекрасно. Вот, друзья, так и надо. Вот берите все пример с Екатериной и с Тимофеем. Все так и нужно. Всей семьей надо участвовать. Давайте, Екатерина, признавайтесь, мы вас слушаем.
3: Мой дорогой, любимый супруг, я тебя очень люблю, обожаю. Спасибо тебе, что ты у меня есть. Ценю, обнимаю, люблю, целую.
2: Ай, как замечательно. Слушал бы и слушал, но надо вручать вам сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов по ювелирной улице Приволжска. Екатерина, мы вас и Тимофея, кстати, тоже отправляем в финал нашей акции, который состоится 8 июля в День любви, семьи и верности. Будем разыгрывать главный приз – золотые серьги с бриллиантами. Выбирать победителя будем с помощью лототрона, то есть как бы шансы на победу у всех одинаковые. Поэтому, если будет у вас возможность, 8 июля обязательно в 12 часов эфир наш послушайте.
3: Ага, поняла. Спасибо.
2: Все, вам еще раз большое спасибо. Хорошего дня. Больше вас не задерживаю. До свидания.
3: До свидания. Всего доброго.
2: Замечательные признания в любви звучат каждый день в нашей программе «Привет в обед», и это на самом деле очень радостно, друзья. На всякий случай еще раз напомню, что поучаствовать в нашей акции можно очень просто. Достаточно зайти в группу ВКонтакте «Иваново ФМ» или в телеграм-канал «Иваново ФМ», увидеть там QR-код, а его пропустить довольно сложно. Дальше все станет просто и понятно. Оставляйте контактные данные, после этого мы вам звоним, вы признаетесь в любви, вот так же, например, как сейчас это сделала Екатерина Филигран. В программе «Привет в обед» или в течение эфирного дня тоже можем мы выйти с вами на связь. И все, таким образом вы отправляетесь в финал и участвуете в розыгрыше главного приза.

Группа «Пилот» отзвучала только что на 106.7. А что будем слушать далее, узнаем прямо сейчас из ваших сообщений, друзья, поскольку продолжается программа «Привет в обед», и мы продолжаем выполнять музыкальные заявки. Если хотите что-нибудь послушать, телефон 8-920-670-831-48 вам в этом очень хорошо поможет. Пишет Андрей: «Привет всем трудягам, заждавшимся выходных, и команде Иванова FM, конечно. На выходных с семьей собирались смотаться на природу, мысль об этом не дает спокойно доработать. Поставьте, пожалуйста, «Чижа», «Рожден, чтобы бежать». Понимаю вас прекрасно, Андрей, но доработать все-таки нужно, причем со всей ответственностью. Поэтому, ну, не хочется вас принуждать, но вы уж соберитесь, немножко осталось совсем. Насчет привета вам, как говорится, алаверды, и вам тоже всего самого наилучшего желаем мы всей команды Иванова FM. А песню «Чижа, рожден, чтобы бежать» добавляем в эфирную сетку, послушаем уже совсем скоро. Друзья, до конца этого часа успеем передать и ваш привет. Обязательно пишите, где вам удобно. Если что, есть группа ВКонтакте Иванова FM, в которой тоже можно оставлять приветы, поздравления, пожелания и музыкальные заявки. А вообще, на всякий случай, лучше на нее подписаться, если вы еще этого не сделали, потому что так вы сможете узнавать всю самую актуальную информацию о том, что происходит у нас в эфире.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
4: Любовь и
5: золото на Иваново ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
5: с бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
8: Только в нашем городе новый магазин «Бонанза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора новый

0: день напротив фонтана. Бананза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
2: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново-ФМ.

0: Привет в обед.
1: Наш с вами час приветов и музыкальных заявок подходит к концу на сегодня, друзья. Но, тем не менее, еще одну песню, как и минимум, точно успеем послушать. Написал Николай. Добрый день, Ивановый FM. Всем пятничный привет. Поставьте, пожалуйста, «Штиль» для меня и друзей Александра и Ивана. Очень уж мы уважаем творчество группы «Ария». Николай, а мы разделяем ваши светлые чувства к этой группе, поэтому, конечно же, «Штиль» послушаем вместе с вами в завершении этого часа. Уже совсем скоро песня прозвучит на 106.7. Дождитесь обязательно. Большой привет и вам, и Александру, и Ивану. Хорошего настроения и хороших выходных желаем мы вам всей нашей командой. Услышимся вновь мы с вами на следующей неделе, друзья. Слушайте Ивановый FM чаще, и тогда не пропустите ничего точно. В частности, программу «Привет в обед» вот тоже. Снова будем передавать приветы, делиться хорошим настроением, слушать хорошие песни. И, конечно, вернемся к нашей акции «Любовь и золото». Разыгрываем мы сертификаты на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений. А 8 июля, в День любви, семьи и верности, в рамках финала нашего розыгрыша будем выяснять, кому достанется главный приз – золотые серьги с бриллиантами. Все правила для участия есть в нашей группе ВКонтакте «Ивановый FM», в нашем телеграм-канале «Ивановый FM». Если еще не подавали заявку, обязательно туда отправляйтесь, ищите QR-код, он на видном месте, это будет нетрудно. Оставляйте контактные данные и ждите, пока мы вам позвоним, и вы грандиозно признаетесь в любви к близкому человеку в прямом эфире. Получите сертификат и отправитесь в финал 8 числа. Будете участвовать в розыгрыше главного приза. Спонсор акции — Ювелирная улица Приволжска. На Ювелирной улице Приволжска роскошная коллекция изделий с бриллиантами. Каждое украшение — это сочетание безупречного качества и утонченного дизайна. Цепи, браслеты. В ассортименте представлены модели для любого стиля, от сдержанной классики до смелых современных решений. Ювелирная улица Приволжска, диамант, золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного завершения недели, отличных выходных. Услышимся уже совсем скоро, а на сегодня всем пока.

0: Час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские чекисты прикрыли еще один канал поставки наркотиков. По данным ФСБ, 47-летний житель региона пытался провести в наш край крупную партию кокаина для последующей продажи. Дилера задержали в Тейковском районе. На мужчину завели уголовное дело и заключили под стражу. В Ивановской области чествовали медицинских работников. Торжественное мероприятие прошло в преддверии профессионального праздника медиков. Представители власти отметили, развитие сферы здравоохранения остается приоритетным направлением. Особое внимание чиновники уделяют привлечению молодых специалистов. Только за прошлый год в медорганизации региона трудоустроено более 300 выпускников медицинских специальностей. Также Ивановская область занимает первое место в ЦФО по обеспеченности врачами-педиатрами. В ходе торжества лучшим представителям отрасли были вручены награды. Издательство «Просвещение» зафиксировало резкий рост числа контрафактных учебников и пособий для начальной и средней школы, продаваемых через маркетплейсы. За информацию о производителях подделок компания объявила вознаграждение до 500 тысяч рублей. Экспертиза показала, что подделки печатаются с грубыми нарушениями технических стандартов, текст механически переснят с оригиналов, оцифрован без соблюдения требований, что приводит к плохой цветопередаче, нечетким штрихам и ошибкам в содержании. Такие дефекты напрямую влияют на здоровье детей. Они могут вызывать зрительное утомление, снижение остроты зрения в 2-3 раза и способствовать развитию близорукости. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 79 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 38 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 19 июня.
1: Год 1739.
2: В этот день во время второй Камчатской экспедиции капитан Мартын Шпанберг достиг Японии, где по приказу императрицы Анны Иоанновны ознакомился с ее политическим строем, обследовал порты и предпринял первые шаги к установлению торговых отношений. Экспедиция была снаряжена в 1738 году, и Шпанберг был поставлен во главе самостоятельного отряда, посланного для осмотра берегов Японии и описи Курильских островов и реки Амур. В 1737 году он построил в Охотске и спустил на воду два судна – бригантину «Архангел Михаил» и дубель-шлюпку «Надежда». Летом 1738 года Шпанберг, плавая вдоль западных берегов Курильской гряды, назвал и нанес на карту 31 еще неизвестный остров. В следующем году он повторил путешествие, придерживаясь на этот раз восточной стороны островов. Дойдя до 39 градусов северной широты, Шпанберг увидел берег Японии.
1: Год 1809.
2: Баргосский сейм утвердил образование финского государства и вхождение его в состав России. Сейм был созван российским правительством после победы в русско-шведской финской войне 1808-1809 годов. При открытии сейма Александр I, сидя на специальном троне, произнес на французском языке речь, в которой сообщил: «Я обещал сохранить вашу конституцию, ваши коренные законы. Ваше собрание здесь удостоверяет исполнение моих обещаний». Александр I сделал заявление о том, что поднимает Финляндию до уровня нации среди наций, то есть фактически создал национальное государство для финнов. На другой день члены сейма принесли присягу в том, что признают своим государем Александра I, императора и самодержца Всероссийского, великого князя Финляндского, и будут сохранять коренные законы и конституции.
1: Год 1957.
2: В Ленинграде на площади искусств открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. В 1940-е годы в СССР состоялись первые туры всесоюзного конкурса на лучший проект памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Ленинграде. Однако они не увенчались успехом. В 1949 году на четвертом открытом туре конкурса свой эскиз представил скульптор Михаил Аникушин. В результате он был утвержден комиссией. 19 июня 1957 года состоялось торжественное открытие памятника, который был установлен перед зданием Государственного русского музея и гармонично вписался в архитектурный ансамбль Старинной площади искусств. 22 апреля 1958 года Аникушину за эту работу была присуждена Ленинская премия.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
11: Акция до конца месяца.
7: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Виктории». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
13: Выгодно?
14: Да!
13: Где?
14: В высшей лиге.
15: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить! На улице Строителей 76.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Любовь и...
7: золото на Иваново-ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: напротив фонтана. Бонанза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Понять, что уровень жизни изменился, просто. Когда выбираете не подешевле, а как вам хочется. ЖК «Манифест» от «Аквилон Регионы». Квартиры в центре от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Фитнес и детский клуб «Гастробульвар». Уровень «Бизнес-лайт», который стал доступен. Телефон 57-42-42. Застройщик ООО «СЗ «Аквилон Иваново». Подробности на jkmanifest37.rf и в офисе продаж Варенцовой 9/18. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В сети завирусилась оригинальная бутылка для воды от Apple. Аксессуар получил фирменную стилистику, надкусанный логотип и невероятную эксклюзивность. Далее детальнее. В начале июня компания Apple провела долгожданную масштабную конференцию WWDC 2026, в рамках которой показала обновленную версию Siri AI, анонсировала будущие функции для Apple Intelligence и рассказала об изменениях в операционной системе iOS 27. Однако фанаты бренда остались недовольны презентацией. Часть новинок еще долго будет в бета-версии. Остальные фишки работают только на английском языке. Тем не менее, компания Apple все-таки смогла, так сказать, нащупать вкусы аудитории и представила просто невероятный аксессуар, который сразу же свел с ума весь интернет. Речь идет о новой бутылочке для воды с фирменным логотипом Apple, которую выпустили специально к презентации и теперь продают эксклюзивно в Apple Visitor Center в Яблочном парке. К сожалению, в другом месте купить бутылочку Apple не выйдет. Мерч предназначен только посетителям Apple Park. Однако, вероятно, в ближайшем будущем, как всегда, появятся перекупы со слегка завышенными ценами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман. Газпром газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-5-0-263.
9: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха, 27 июня, начало в 11:00. Подробности в ВК «Небо для всех Иваново». 0+.
10: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20:00 с 19 по 21 июня.
11: Только в нашем городе новый магазин «Бонанза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: Напротив фонтана «Бонанза». Оденься ярко, трать разумно.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Томат «Сливка» 179,90. Шашлык грузинский из свинины 339,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 18 по 24 июня в высшей лиге.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Москвич» наладит производство гибридных автомобилей. Подробности пока неизвестны, но в руководстве завода говорят, что это будет не самая дешевая модель в своем классе. Ориентируется на сегмент масс-премиум на уровне «Джили». Предварительно машины будут выпускать не в Москве, а в Калуге, на одном заводе «Стенет». Возрожденная «Волга» появилась у дилеров. По неофициальной информации, салоны уже получили первые партии машин. Официально продажи стартуют 19 июня. Напомним, в линейке «Волги» три модели. Они сделаны на базе автомобилей «Джили», «Манджаро», «Атласа» и «Префейса». Но ценник чуть ниже, чем у оригинальных моделей китайской сборки. «АвтоВАЗ» временно перевел сборку «Весты» на усиленный режим. В течение одной субботы, 6 июня, машины собирали в шестидневном режиме. По сообщениям СМИ, изменение режима не связано с ситуацией на рынке. Это профсоюзная мера, которая позволит сотрудникам заработать на сверхурочных перед летним корпоративным отпуском. Современные китайские автомобили – настоящие гаджеты на колесах. Это накладывает специфику на их эксплуатацию. Огромное количество электроники повышает нагрузку на аккумулятор и требует внимательно контролировать его состояние. Роботизированные коробки не любят перегрев. Плавная езда без резких разгонов продлевает им жизнь. Подробнее о том, как правильно владеть китайским автомобилем, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
6: Окна, двери, потолки, Росстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Любовь и...
10: золото на Иваново-ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
13: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
14: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: Напротив фонтана «Бонанза». Оденься ярко, трать разумно.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские чекисты прикрыли еще один канал поставки наркотиков. По данным ФСБ, 47-летний житель региона пытался провести в наш край крупную партию кокаина для последующей продажи. Дилера задержали в Тейковском районе. На мужчину завели уголовное дело и заключили под стражу. В Ивановской области чествовали медицинских работников. Торжественное мероприятие прошло в преддверии профессионального праздника медиков. Представители власти отметили, развитие сферы здравоохранения остается приоритетным направлением. Особое внимание чиновники уделяют привлечению молодых специалистов. Только за прошлый год в медорганизации региона трудоустроено более 300 выпускников медицинских специальностей. Также Ивановская область занимает первое место в ЦФО по обеспеченности врачами-педиатрами. В ходе торжества лучшим представителям отрасли были вручены награды. Издательство «Просвещение» зафиксировало резкий рост числа контрафактных учебников и пособий для начальной и средней школы, продаваемых через маркетплейсы. За информацию о производителях подделок компания объявила вознаграждение до 500 тысяч рублей. Экспертиза показала, что подделки печатаются с грубыми нарушениями технических стандартов, текст механически переснят с оригиналов, оцифрован без соблюдения требований, что приводит к плохой цветопередаче, нечетким штрихам и ошибкам в содержании. Такие дефекты напрямую влияют на здоровье детей. Они могут вызывать зрительное утомление, снижение остроты зрения в 2-3 раза и способствовать развитию близорукости. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник». Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 79 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 38 копеек.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Ивановская прокуратура взыскала компенсацию с маршрутчика за ДТП с ребенком. Авария произошла прошлым летом на улице Громобоя. Водитель автобуса, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем ОМОДа. В результате 9-летняя пассажирка маршрутки получила травмы и была госпитализирована. После инцидента девочка испытала сильный испуг и до сих пор боится ездить на общественном транспорте. Суд обязал виновника ДТП выплатить в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей. В Севастополе отменят заправку по QR-кодам, когда в городе создадут запас топлива хотя бы на полмесяца. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сейчас система с кодами пока сохраняется. Власти объясняют это тем, что она помогает навести порядок на заправках и дать топливо большему числу водителей. При этом ограничение на продажу тоже продолжает действовать, не больше 20 литров на машину. Развожаев отметил, что ситуация постепенно выправляется. В ближайшую неделю власти рассчитывают увеличить запасы и сократить перерывы между заправками по QR-кодам. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
5: Любовь и
6: золото на Иваново ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
5: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
6: с бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501. 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Только в нашем городе новый магазин «Бонанза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: напротив фонтана. Бонанза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Бериндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я хочу признаться в любви своей жене Виктории. Виктория, моя радость, спасибо тебе за то, что делаешь мою жизнь счастливее каждый день. Я люблю тебя всем сердцем и хочу, чтобы ты знала. Ты самое ценное, что есть в моей жизни. Спасибо за то, что ты есть.
1: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и...
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: С вами Иваново-ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 19 июня.
1: Год 1739.
2: В этот день во время второй камчатской экспедиции капитан Мартын Шпанберг достиг Японии, где по приказу императрицы Анны Иоанновны ознакомился с ее политическим строем, обследовал порты и предпринял первые шаги к установлению торговых отношений. Экспедиция была снаряжена в 1738 году, и Шпанберг был поставлен во главе самостоятельного отряда, посланного для осмотра берегов Японии и описи Курильских островов и реки Амур. В 1737 году он построил в Охотске и спустил на воду два судна – бригантину «Архангел Михаил» и дубель-шлюпку «Надежда». Летом 1738 года Шпанберг, плавая вдоль западных берегов Курильской гряды, назвал и нанес на карту 31 еще неизвестный остров. В следующем году он повторил путешествие, придерживаясь на этот раз восточной стороны островов. Дойдя до 39 градусов северной широты, Шпанберг увидел берег Японии.
1: Год 1809.
2: Баргосский сейм утвердил образование финского государства и вхождение его в состав России. Сейм был созван российским правительством после победы в русско-шведской финской войне 1808-1809 годов. При открытии сейма Александр I, сидя на специальном троне, произнес на французском языке речь, в которой сообщил: «Я обещал сохранить вашу конституцию, ваши коренные законы. Ваше собрание здесь удостоверяет исполнение моих обещаний». Александр I сделал заявление о том, что поднимает Финляндию до уровня нации среди наций, то есть фактически создал национальное государство для финнов. На другой день члены сейма принесли присягу в том, что признают своим государем Александра I, императора и самодержца Всероссийского, великого князя Финляндского, и будут сохранять коренные законы и конституции.
1: Год 1957.
2: В Ленинграде на площади искусств открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. В 1940-е годы в СССР состоялись первые туры всесоюзного конкурса на лучший проект памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Ленинграде. Однако они не увенчались успехом. В 1949 году на четвертом открытом туре конкурса свой эскиз представил скульптор Михаил Аникушин. В результате он был утвержден комиссией. 19 июня 1957 года состоялось торжественное открытие памятника, который был установлен перед зданием Государственного русского музея и гармонично вписался в архитектурный ансамбль Старинной площади искусств. 22 апреля 1958 года Аникушину за эту работу была присуждена Ленинская премия.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: напротив фонтана. Бонанза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Пора менять дверь.
2: А в ТМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь в счет новой. Только на улице Строителей 76.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В сети завирусилась оригинальная бутылка для воды от Apple. Аксессуар получил фирменную стилистику, надкусанный логотип и невероятную эксклюзивность. Далее детальнее. В начале июня компания Apple провела долгожданную масштабную конференцию WWDC 2026, в рамках которой показала обновленную версию Siri AI, анонсировала будущие функции для Apple Intelligence и рассказала об изменениях в операционной системе iOS 27. Однако фанаты бренда остались недовольны презентацией. Часть новинок еще долго будет в бета-версии. Остальные фишки работают только на английском языке. Тем не менее, компания Apple все-таки смогла, так сказать, нащупать вкусы аудитории и представила просто невероятный аксессуар, который сразу же свел с ума весь интернет. Речь идет о новой бутылочке для воды с фирменным логотипом Apple, которую выпустили специально к презентации и теперь продают эксклюзивно в Apple Visitor Center в Яблочном парке. К сожалению, в другом месте купить бутылочку Apple не выйдет. Мерч предназначен только посетителям Apple Park. Однако, вероятно, в ближайшем будущем, как всегда, появятся перекупы со слегка завышенными ценами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM. Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Господинский товар. Владимирская область. Село Чиликово. ОКН
3: 13-233-50-263. Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
4: Любовь и золото на Иваново-ФМ.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
7: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Веденского и Алексия Елнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20.00 с 19 по 21 июня.
8: Только в нашем городе новый магазин «Бонанза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: Напротив фонтана «Бонанза». Оденься ярко, трать разумно.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Томат сливка 179,90. Шашлык грузинский из свинины 339,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 18 по 24 июня в высшей лиге.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Москвич» наладит производство гибридных автомобилей. Подробности пока неизвестны, но в руководстве завода говорят, что это будет не самая дешевая модель в своем классе. Ориентируется на сегмент масс-премиум на уровне «Джили». Предварительно машины будут выпускать не в Москве, а в Калуге, на одном заводе «Стенат». Возрожденная «Волга» появилась у дилеров. По неофициальной информации, салоны уже получили первые партии машин. Официально продажи стартуют 19 июня. Напомним, в линейке «Волги» три модели. Они сделаны на базе автомобилей «Джили», «Манджаро», «Атласа» и «Префейса». Но ценник чуть ниже, чем у оригинальных моделей китайской сборки. «АвтоВАЗ» временно перевел сборку «Весты» на усиленный режим. В течение одной субботы, 6 июня, машины собирали в шестидневном режиме. По сообщениям СМИ, изменение режима не связано с ситуацией на рынке. Это профсоюзная мера, которая позволит сотрудникам заработать на сверхурочных перед летним корпоративным отпуском. Современные китайские автомобили – настоящие гаджеты на колесах. Это накладывает специфику на их эксплуатацию. Огромное количество электроники повышает нагрузку на аккумулятор и требует внимательно контролировать его состояние. Роботизированные коробки не любят перегрев. Плавная езда без резких разгонов продлевает им жизнь. Подробнее о том, как правильно владеть китайским автомобилем, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на Строителей 76.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: Напротив фонтана. Бонанза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лекторий, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа».
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Иваново FM. В Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В правительстве России обсудили меры безопасности в период пожароопасного сезона. В совещании приняли участие и представители Ивановской области. Было отмечено, что площадь, пройденная огнем этой весной, в 3 раза меньше по сравнению с 2025 годом. Главное, удалось избежать человеческих жертв и ущерба инфраструктуре. В лесах нашего региона сейчас сохраняется небольшая пожарная опасность. Для ликвидации возгораний в лесопожарном центре есть вся необходимая спецтехника. Также за ситуацией в лесах следят с помощью квадрокоптеров и видеокамер на вышках сотовой связи. В Ивановской области зажгут огненные картины войны. В ночь с 21 на 22 июня в регионе пройдет международная акция. В 85-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны добровольцы, представители власти и неравнодушные жители нашего края почтут память павших. В Иванове на площадке у бывшего кинотеатра «Современник» планируется зажжение более 7 тысяч свечей. Акция также пройдет у памятных мемориалов в Кинешме, Шуе, Савинском и Тейковском районах. Из Ивановской области на фронт ушли более 400 тысяч человек, и почти половина из них не вернулись домой. Россиянки все чаще предпочитают работу на заводах из-за стабильного дохода и возможностей карьерного роста. По данным экспертов, женщин также привлекает гибкий сменный график, который могут предложить некоторые промышленные предприятия. Представительницы прекрасного пола хорошо зарабатывают в сфере электроники, пищевой промышленности и фармацевтики. Больше всего женщины востребованы в качестве монтажниц, лаборантов и упаковочных операторов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 79 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
8: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
9: В Бигам для вас плоский водонагреватель Royal Thermo из нержавеющей стали объемом 50 литров 9900 рублей. Бигам.
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
13: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: Напротив фонтана. Бонанза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
4: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.
6: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто

0: Иванова ФМ.
1: Любовь и
2: золото на Иванова ФМ.
3: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
4: Здравствуйте, меня зовут Любовь. Я хочу передать свое признание любви своему любимому мужу Константину. Хочу сказать тебе, мой дорогой, люблю тебя безумно. Эти 2 года я рада быть рядом с тобой.
3: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК «Иванова ФМ», регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
1: Любовь и
2: золото на «Иванова ФМ».
5: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
6: Проложите, проложите.

0: ваши острые клыки.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
2: Ивановская прокуратура взыскала компенсацию с маршрутчика за ДТП с ребенком. Авария произошла прошлым летом на улице Громобоя. Водитель автобуса, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем ОМОДа. В результате 9-летняя пассажирка маршрутки получила травмы и была госпитализирована. После инцидента девочка испытала сильный испуг и до сих пор боится ездить на общественном транспорте. Суд обязал виновника ДТП выплатить в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей. В Севастополе отмечено

0: заправку по QR-кодам, когда в городе создадут запас топлива хотя бы на полмесяца. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сейчас система с кодами пока сохраняется. Власти объясняют это тем, что она помогает навести порядок на заправках и дать топливо большему числу водителей. При этом ограничение на продажу тоже продолжает действовать, не больше 20 литров на машину. Развожаев отметил, что ситуация постепенно выправляется. В ближайшую неделю власти рассчитывают увеличить запас и сократить перерывы между заправками по QR-кодам. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. В пути с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон. Пескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Окна, двери, потолки. Расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях? Чтобы помыть свой автомобиль, заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Любовь и...
10: золото на Иваново-ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
12: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
13: Акция до конца месяца.
14: Только в нашем городе новый магазин «Бонанза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: Напротив фонтана. Бонанза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Бегам для вас. Бензопила Эдон 3,3 лошадиных силы с шиной 40 сантиметров, 3950 рублей. Бегам!
3: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В правительстве России обсудили меры безопасности в период пожароопасного сезона. В совещании приняли участие и представители Ивановской области. Было отмечено, что площадь, пройденная огнем этой весной, в 3 раза меньше по сравнению с 2025 годом. Главное, удалось избежать человеческих жертв и ущерба инфраструктуре. В лесах нашего региона сейчас сохраняется небольшая пожарная опасность. Для ликвидации возгораний в лесопожарном центре есть вся необходимая спецтехника. Также за ситуацией в лесах следят с помощью квадрокоптеров и видеокамер на вышках сотовой связи. В Ивановской области зажгут огненные картины войны. В ночь с 21 на 22 июня в регионе пройдет международная акция. В 85-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны добровольцы, представители власти и неравнодушные жители нашего края почтут память павших. В Иванове на площадке у бывшего кинотеатра «Современник» планируется зажжение более 7 тысяч свечей. Акция также пройдет у памятных мемориалов в Кинешмишуе, Савинском и Тейковском районах. Добавим, из Ивановской области на фронт ушли более 400 тысяч человек, и почти половина из них не вернулись домой. Россиянки все чаще предпочитают работу на заводах из-за стабильного дохода и возможностей карьерного роста. По данным экспертов, женщин также привлекает гибкий сменный график, который могут предложить некоторые промышленные предприятия. Представительницы прекрасного пола хорошо зарабатывают в сфере электроники, пищевой промышленности и фармацевтики. Больше всего женщины востребованы в качестве монтажниц, лаборантов и упаковочных операторов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 19 июня.
1: Год 1739.
2: В этот день во время второй Камчатской экспедиции капитан Мартын Шпанберг достиг Японии, где по приказу императрицы Анны Иоанновны ознакомился с ее политическим строем, обследовал порты и предпринял первые шаги к установлению торговых отношений. Экспедиция была снаряжена в 1738 году, и Шпанберг был поставлен во главе самостоятельного отряда, посланного для осмотра берегов Японии и описи Курильских островов и реки Амур. В 1737 году он построил в Охотске и спустил на воду два судна – бригантину «Архангел Михаил» и дубель-шлюпку «Надежда». Летом 1738 года Шпанберг, плавая вдоль западных берегов Курильской гряды, назвал и нанес на карту 31 еще неизвестный остров. В следующем году он повторил путешествие, придерживаясь на этот раз восточной стороны островов. Дойдя до 39 градусов северной широты, Шпанберг увидел берег Японии.
1: Год 1809.
2: Баргосский сейм утвердил образование финского государства и вхождение его в состав России. Сейм был созван российским правительством после победы в русско-шведской финской войне 1808-1809 годов. При открытии сейма Александр I, сидя на специальном троне, произнес на французском языке речь, в которой сообщил: «Я обещал сохранить вашу конституцию, ваши коренные законы. Ваше собрание здесь удостоверяет исполнение моих обещаний». Александр I сделал заявление о том, что поднимает Финляндию до уровня нации среди наций, то есть фактически создал национальное государство для финнов. На другой день члены сейма принесли присягу в том, что признают своим государем Александра I, императора и самодержца Всероссийского, великого князя Финляндского, и будут сохранять коренные законы и конституции.
1: Год 1957.
2: В Ленинграде на площади искусств открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. В 1940-е годы в СССР состоялись первые туры всесоюзного конкурса на лучший проект памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Ленинграде. Однако они не увенчались успехом. В 1949 году на четвертом открытом туре конкурса свой эскиз представил скульптор Михаил Аникушин. В результате он был утвержден комиссией. 19 июня 1957 года состоялось торжественное открытие памятника, который был установлен перед зданием Государственного русского музея и гармонично вписался в архитектурный ансамбль «Старинные площади искусств». 22 апреля 1958 года Аникушину за эту работу была присуждена Ленинская премия.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
7: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
8: Акция до конца месяца.
9: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
10: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Ново Сухоски Иванова, Владимирская область, село Чириково, УКН 13-233-5-0-263.
8: Иванова, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
11: Только в нашем городе новый магазин «Бонанза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: напротив фонтана. Бонанза. Оденься ярко, трать разумно.
1: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первая областная.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В сети завирусилась оригинальная бутылка для воды от Apple. Аксессуар получил фирменную стилистику, надкусанный логотип и невероятную эксклюзивность. Далее детальнее. В начале июня компания Apple провела долгожданную масштабную конференцию WWDC 2026, в рамках которой показала обновленную версию Siri AI, анонсировала будущие функции для Apple Intelligence и рассказала об изменениях в операционной системе iOS 27. Однако фанаты бренда остались недовольны презентацией. Часть новинок еще долго будет в бета-версии. Остальные фишки работают только на английском языке. Тем не менее, компания Apple все-таки смогла, так сказать, нащупать вкусы аудитории и представила просто невероятный аксессуар, который сразу же свел с ума весь интернет. Речь идет о новой бутылочке для воды с фирменным логотипом Apple, которую выпустили специально к презентации и теперь продают эксклюзивно в Apple Visitor Center в Яблочном парке. К сожалению, в другом месте купить бутылочку Apple не выйдет. Мерч предназначен только посетителям Apple Park. Однако, вероятно, в ближайшем будущем, как всегда, появятся перекупы со слегка завышенными ценами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на Строителей 76.
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Любовь и...
8: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
12: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: напротив фонтана. Бонанза. Оденься ярко, трать разумно.
1: В честь празднования собора святых Ивановской митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20.00 с 19 по 21 июня.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В правительстве России обсудили меры безопасности в период пожароопасного сезона. В совещании приняли участие и представители Ивановской области. Было отмечено, что площадь, пройденная огнем этой весной, в 3 раза меньше по сравнению с 2025 годом. Главное, удалось избежать человеческих жертв и ущерба инфраструктуре. В лесах нашего региона сейчас сохраняется небольшая пожарная опасность. Для ликвидации возгораний в лесопожарном центре есть вся необходимая спецтехника. Также за ситуацией в лесах следят с помощью квадрокоптеров и видеокамер на вышках сотовой связи. В Ивановской области зажгут огненные картины войны. В ночь с 21 на 22 июня в регионе пройдет международная акция. В 85-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны добровольцы, представители власти и неравнодушные жители нашего края почтут память павших. В Иванове на площадке у бывшего кинотеатра «Современник» планируется зажжение более 7 тысяч свечей. Акция также пройдет у памятных мемориалов в Кинешме, Шуе, Савинском и Тейковском районах. Из Ивановской области на фронт ушли более 400 тысяч человек, и почти половина из них не вернулись домой. Россиянки все чаще предпочитают работу на заводах из-за стабильного дохода и возможностей карьерного роста. По данным экспертов, женщин также привлекает гибкий сменный график, который могут предложить некоторые промышленные предприятия. Представительницы прекрасного пола хорошо зарабатывают в сфере электроники, пищевой промышленности и фармацевтики. Больше всего женщины востребованы в качестве монтажниц, лаборантов и упаковочных операторов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Москвич» наладит производство гибридных автомобилей. Подробности пока неизвестны, но в руководстве завода говорят, что это будет не самая дешевая модель в своем классе. Ориентируется на сегмент масс-премиум на уровне «Джили». Предварительно машины будут выпускать не в Москве, а в Калуге, на одном заводе «Стенет». Возрожденная «Волга» появилась у дилеров. По неофициальной информации, салоны уже получили первые партии машин. Официально продажи стартуют 19 июня. Напомним, в линейке «Волги» три модели. Они сделаны на базе автомобилей «Джили», «Манджаро», «Атласа» и «Префейса». Но ценник чуть ниже, чем у оригинальных моделей китайской сборки. «АвтоВАЗ» временно перевел сборку «Весты» на усиленный режим. В течение одной субботы, 6 июня, машины собирали в шестидневном режиме. По сообщениям СМИ, изменение режима не связано с ситуацией на рынке. Это профсоюзная мера, которая позволит сотрудникам заработать на сверхурочных перед летним корпоративным отпуском. Современные китайские автомобили – настоящие гаджеты на колесах. Это накладывает специфику на их эксплуатацию. Огромное количество электроники повышает нагрузку на аккумулятор и требует внимательно контролировать его состояние. Роботизированные коробки не любят перегрев. Плавная езда без резких разгонов продлевает им жизнь. Подробнее о том, как правильно владеть китайским автомобилем, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
6: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
10: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
13: Нужны окна на века? Беги на «Строителей 76» в компанию ТМК.
14: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
15: Выгодно?
16: Да.
15: Где?
16: В высшей лиге.
15: Томат сливка 179,90. Шашлык грузинский из свинины 339,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 18 по 24 июня в высшей лиге.
17: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Автомобилистам напомнили об опасности гидроудара во время сильных ливней. По словам экспертов, он может произойти, если вода попадет в мотор через воздухозаборники. В этом случае водителю грозит дорогой ремонт двигателя. Специалисты советуют не пытаться проезжать глубокие лужи. Безопасная глубина обычно не превышает 12-14 сантиметров. Если вода доходит до середины колеса, лучше не рисковать. В крайнем случае ехать нужно осторожно и медленно. В Иванове продолжается ремонт тротуаров. Подрядчик приступил к исполнению контракта в начале июня и уже выполнил работы на проспекте Ленина в районе домов номер 47 и 102. Дорожники меняют асфальт и плитку, устанавливают новые бордюры. В планах обновить пешеходные дорожки на улицах Ивановской, Парижской коммуны и других. Гарантия составляет 3 года с момента приемки, сообщили в мэрии. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
7: Любовь и...
8: золото на Иваново ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В правительстве России обсудили меры безопасности в период пожароопасного сезона. В совещании приняли участие и представители Ивановской области. Было отмечено, что площадь, пройденная огнем этой весной, в 3 раза меньше по сравнению с 2025 годом. Главное, удалось избежать человеческих жертв и ущерба инфраструктуре. В лесах нашего региона сейчас сохраняется небольшая пожарная опасность. Для ликвидации возгораний в лесопожарном центре есть вся необходимая спецтехника. Также за ситуацией в лесах следят с помощью квадрокоптеров и видеокамер на вышках сотовой связи. В Ивановской области зажгут огненные картины войны. В ночь с 21 на 22 июня в регионе пройдет международная акция. В 85-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны добровольцы, представители власти и неравнодушные жители нашего края почтут память павших. В Иванове на площадке у бывшего кинотеатра «Современник» планируется зажжение более 7 тысяч свечей. Акция также пройдет у памятных мемориалов в Кинеш-Мишуе, Савинском и Тейковском районах. Добавим, из Ивановской области на фронт ушли более 400 тысяч человек, и почти половина из них не вернулись домой. Россиянки все чаще предпочитают работу на заводах из-за стабильного дохода и возможностей карьерного роста. По данным экспертов, женщин также привлекает гибкий сменный график, который могут предложить некоторые промышленные предприятия. Представительницы прекрасного пола хорошо зарабатывают в сфере электроники, пищевой промышленности и фармацевтики. Больше всего женщины востребованы в качестве монтажниц, лаборантов и упаковочных операторов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман. Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
7: Акция до конца месяца.
8: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра. Театр «Современник».
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
4: Любовь и...
5: золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
12: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Пока не плачь и не жди, все впереди.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
6: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Голос Утоснегивана. Владимирская область, село Чириково. ОКН 13-333-00-263.
8: В Бигам для вас. Культиватор электрический. Део. 2 киловатта с коваными фрезами. Шириной вспашки 40 сантиметров. 15 990 рублей. И мойка высокого давления Део. С функцией самовсасывания и пеногенератором в комплекте. 11 990 рублей. Бигам. Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
10: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20.00 с 19 по 21 июня.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит, мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня,

берет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
4: Понять, что уровень жизни изменился, просто. Когда выбираете не подешевле, а как вам хочется. ЖК «Манифест» от «Аквилон Регионы». Квартиры в центре от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Фитнес и детский клуб «Гастробульвар». Уровень «Бизнес-лайт», который стал доступен. Телефон 57-42-42. Застройщик ООО «СЗ «Аквилон Иваново». Подробности на ЖК «Манифест-37.рф» и в офисе продаж Варенцовой 9/18. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Только в нашем городе новый магазин «Бонанза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора новый...

0: Напротив фонтана. Бананза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на Строителей 76.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Только в нашем городе новый магазин «Бонанза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора новый

0: Напротив фонтана. Бананза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

0: С вами Иваново FM.
1: Да,

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ».

слушайте Иваново FM, первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

Вода по стеклу разносит гулким эхом слабый пульс в пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серый сбудний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной. Хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мною.

о чем вспоминать, щелкнул ключ в двери, оборвав разговор. Старое сравнение, как оружейный затвор, и вновь серое небо, холодный песок, все тот же нервный пульс колотит висок. Знаешь, если вдруг однажды исчезнет он, ты со мной, и значит, я спасен.

водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем.

0: любить.
1: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами Иваново ФМ.